Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

ないで水に触れた方がいい。でも

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии, а может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы, может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы, день новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы, возможно, вам придется решать чужие проблемы, или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги, ваше восприятие может быть необъективным, негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи, день недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют – работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями – от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста – это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
1: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Ульяновск FM 104.2.
1: Где-то есть.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов Победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоело этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
4: Весна.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области в первом квартале текущего года производство продуктов питания выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно увеличился выпуск растительного масла и рыбной продукции. Также выросли объемы производства муки, мучных кондитерских изделий, сметаны, творога, шоколада и сахарных изделий, молока и крупы. В региональном министерстве агропромышленности комплекса отмечают устойчивый рост и расширение ассортимента, а также активную работу предприятий как местных, так и на внешние рынки. В новом здании Ундоровского палеонтологического музея монтируют современную экспозицию. Губернатор Алексей Русских отметил, что раньше многие из 580 экспонатов хранились в запасниках и были недоступны. Теперь их представят публике с помощью мультимедийных экранов, сенсорных панелей и цифровых макетов. Новое здание значительно больше прежнего. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в классе. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, это сделает обучение интереснее, поможет изучать природу и ботанику, а также будет стимулировать интерес детей. Парламентарий отметил, что подобная практика часто применяется в зарубежных школах и позволяет разнообразить учебную среду. «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. Японские ученые открыли вещество метарубин, способное замедлять старение сердечной мышцы и частично восстановить ее функции. Соединение, созданное на основе природного компонента из барбариса, улучшает работу клеточных энергетических станций, митохондрий, количество и активность которых с возрастом снижается. Метарубин стимулирует выработку молекул, поддерживает качество митохондрий и положительно влияет на работу сердца. Эффективность препарата доказана в экспериментах на старых мышах. Открытие может стать основой для новых методов лечения возрастных заболеваний сердца.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

не стала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000 летах.

0: Лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай, самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: С днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Мороженое «Пломбир Гигант». Рожок ванильный. 120 граммов, 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ржевск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливы, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.
4: Come on!

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии, а может быть просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы, может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы, день новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги. Ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи. День недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновский фонд. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями – от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Креветки королевские, варено-мороженые. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов Победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоело этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
4: Весна

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости.
2: В России могут установить минимальный детский возраст, с которого можно будет пользоваться смартфонами. Власти активно обсуждают этот вопрос. Однако конкретные возрастные рамки еще не обозначили. Окончательное решение примут после консультации со специалистами в сферах образования, медицины и психологии. Инициатива направлена защитить детскую психику и сформировать здоровые привычки в цифровой среде.
1: Партия пенсионеров не первый год бьет тревогу о случаях обмана граждан старшего возраста с использованием современных технологий. Как отмечает руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кореликов.
3: Партия пенсионеров по-прежнему убеждена в том, что только комплексное обучение и системное внимание к вопросам телефонной и компьютерной безопасности в сочетании с работой правоохранительных и банковских органов специальных служб поможет многим пожилым людям избежать финансовых потерь и психологического давления со стороны мошенников.
2: Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышино остановили двух 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Влюбленным волжанам предложили зарегистрировать брак в день города 22 июля 2026 года. Заявление примут на госуслугах или в отделе ЗАГС номер 1 города Волжского со вторника по четверг с 8:30 до 16:30. Будущих молодоженов просят поторопиться, так как по закону рассматриваются документы, поданные не позднее, чем за месяц до приятного события. В городище оборудуют новые площадки для крупногабаритного и растительного мусора. Для их устройства объявлен аукцион. Подрядчику предстоит возвести 41 площадку с бетонным покрытием и ограждениями. Места их расположения не называются, они будут согласованы с заказчиком. На обустройство площадок планируется потратить свыше 2 миллионов рублей из бюджета городищенского городского поселения в рамках благоустройства территории. Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства.
1: Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный — 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка, от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка – Легион 100. У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай, самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливы, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
3: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
4: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. 1 мая в Ульяновске торжественно открыли парковый сезон. Во всех городских парках прошли концерты, мастер-классы, фитнес-зарядки и детские программы. В парке Прибрежный завершается установка колеса обозрения высотой 30 метров. В парке 40-летия ВЛКСМ на базе зоопарка планируют открыть центр реабилитации диких животных. В новом сезоне все парки перейдут на единую карточную систему через мобильное приложение «Парки Ульяновска», что упростит навигацию и получение услуг. В парке Победы появится бесплатный Wi-Fi, новое кафе и благоустроенная площадка под памятник участникам специальной военной операции. В парке «Семейный» появится современная детская площадка, баскетбольная зона и обновленное кафе «Аладдин». Парк «Винновская роща» в этом году отметит 60-летие и 10-летие возрождения аттракционов. Здесь проведут капитальный ремонт и благоустройство. Глава города Александр Балдакин сообщил, что в Ульяновске уже утвержден маршрут акции «Бессмертный полк». В этом году маршрут шествия в память героев Великой Отечественной войны утвержден от Дома Советов и бульвара Пластова до площади 30-летия Победы, уточнил мэр. Он также отметил, что очное проведение шествия пока не окончательно гарантировано. По соображениям безопасности оно может не состояться, однако есть возможность принять участие в формате онлайн. По словам Балдакина, жители заранее будут проинформированы о финальном решении и порядке участия. Организаторы просят ульяновцев следить за официальными объявлениями. Если очный формат отменят, акции «Памятные материалы» перенесут в сеть, чтобы каждый мог почтить память своих родных и земляков. Как сообщают РИА Новости, правительство утвердило поправки, меняющие порядок экзаменов на водительские права. Теперь практический экзамен назначат в течение 60 дней после теории вместо полугода. Если не успеть, придется пересдавать теорию. Экзамен прекратят при использовании средств связи фото и видеоаппаратуры справочных материалов. Результаты аннулируют пересдача через год. С будущего года медсправку при подаче заявлений через госуслуги можно не прикладывать, если она есть в реестре. При истечении срока справки экзамен приостановят, но возобновить его можно будет по данным из электронного реестра. В России в текущем году расширит список профессий для альтернативной службы. С таким предложением выступил министр труда из-за вступления в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий. В него добавлено около 1700 новых позиций, включая детализированные врачебные специальности, такие как травматолог-ортопед, невролог-офтальмолог. В список профессий для АГС войдут 363 позиции, а количество организаций для прохождения вырастет с 1998 до практически 2000. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании.
2: Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 14-16. Днем плюс 12-14.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Некоторые песни звучат совершенно по-новому, только что Вячеслав Бутусов и песня «Прощальное письмо». С вами Андрей Королев. Пока что прощаться с очередной рабочей недели хотелось бы, но рано. Еще нужно успеть сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня, чтобы сделать все важные дела и в майские праздники, чтобы ничто нас не отвлекало. Впереди Бруно Марс и песня «I Just Might» — музыка, которую мы любим.

0: музыкальные новинки. Это мы любим. Только что Bruno Mars, впереди у нас Black и песня Wonderful Life. А прямо сейчас поговорим про «Сирень» в «Горячей десятке» Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Limp Bizkit, Garbage и уже скоро Roy Orbison «Oh, Pretty Woman».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции «Limp Bizkit Behind Blue Eyes». Совсем скоро у нас подборка из 5 песен только про любовь, 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем мелодию «Капричо Романтико».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 14-16. Днем плюс 12-14.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют песни, конечно же, про любовь, которые вокруг. Love is all around, это Wet, Wet, Wet. Еще послушаем группу «Градусы» с песни «Заметает». А прямо сейчас «Brainstorm», «Maybe».

Сегодня 5 песен любви завершали Белов с песней «Револьвер» и чуть раньше Элтон Джон «Word in Spanish». 5 песен любви звучат каждый день в 13.05, ну а на сегодня уже можно сказать спасибо пятерке лучших песен любви за особое романтическое настроение. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели, отличной подготовки к выходным. У нас впереди Кулио и песня «Gangsta's Paradise».

0: помним мы про золотые хиты, не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди Леони и Калум Скотт с песней «Stay». Это песня 26-го года.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 14-16. Днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ивановск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: А мы с вами уже подошли к песням «Золотой коллекции». Она вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Алан Уолкер, Ace of Base. И уже скоро Лайонел Ричи, Say You, Say Me.
0: «Золотая коллекция» радио Ульяновск.

0: Своеобразная колыбельная, под которую не заснешь, это песня Алана Уокера «Sing Me to Sleep» в золотой коллекции этого часа. Ну, к песням золотой коллекции мы еще обязательно вернемся. Впереди Scorpions, Lonely Nights. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Свой среди чужих».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 14-16. Днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: «Золотые хиты». Только что у нас Игорь Корнелюк. С вами Андрей Королёв. Вас приветствую. Желаю хорошей пятницы. Сегодня 8 мая. Сегодня не просто финал недели. Сегодня еще и канун Дня Победы, который будет уже завтра. Впереди замечательный хит «Dive into the Ocean». Не забываем про музыкальные новинки.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Мороженое «Пломбир Гигант». Рожок ванильный. 120 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Хорошая музыка с нами всегда. Это Eurythmics и великолепная Annie Lennox с песней Sweet Dreams. Приятные мечты. Надеюсь, накануне продолжительных майских праздников вы мечтаете о чем-нибудь приятном и хорошем. Впереди у нас Сэм Смит и красивая песня I'm Not The Only One.

0: Компания с отличной музыкой. Время проходит приятно, тем более в эту пятницу, тем более накануне трех выходных. У нас впереди Гарри Стайлз о том, как же все было в песне «As It Was».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 14-16.

0: Днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Three Doors Down с песни Here Without You, чуть раньше Нина, The Reason Is You, а откроют золотую коллекцию Queen.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции Three Doors Down и песня Here Without You. Скоро послушаем Реймана с песней Tonight, песня для тех, кто с нетерпением ждет сегодняшнего вечера пятницы. А еще у нас впереди инструментальная музыка, это Space и мелодия «Пристегните ремни».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 14-16. Днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Только что у нас Агата Кристи, с вами Андрей Королёв. Хорошей нам всем пятницы. Вот между майскими праздниками как-то особенно чувствуется, что нужно все-таки отдыхать побольше. Ну, возможно, это часть весеннего настроения. Впереди у нас Эд Ширан, песня Perfect, песня, под которую можно и отдыхать, и работать.

«Золотые хиты». Это Лаура Бреннеган, «Self-Control», песня, которая помогает нам сохранить самообладание, особенно когда теплая весенняя погода буквально манит. Но еще пока рабочее время, поэтому сохраняем рабочее настроение. Впереди у нас Ева Польна и песня «Мир на ладони».

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Хорошая музыка с нами всегда, это очень важно, тем более в эту пятницу, когда впереди три выходных. Знаю, что некоторые уже успели пересесть из офисного кресла в автомобиль, и скажу, что не искренне, но все-таки рады за таких людей. Впереди у нас Тейлор Свифт и песня «Опалайт».
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 12-14.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск FM».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.

0: Мы с вами уже подходим к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. Можно познакомиться с каждой из песен, хотя мы и так прекрасно каждую из них знаем. Послушаем Айра Смит, Дюран Дюран с песней «Come Undone», а откроют золотую коллекцию F.R. David.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

золотой коллекции Aerosmith и песня «Улетай», «Fly away from here». К песням золотой коллекции мы обязательно вернемся в последнюю четверть следующего часа. Скоро послушаем «Everything but the girl» с хитом «Missing», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из одного очень популярного вестерна.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области в первом квартале текущего года производство продуктов питания выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно увеличился выпуск растительного масла и рыбной продукции. Также выросли объемы производства муки, мучных кондитерских изделий, сметаны, творога, шоколада и сахарных изделий, молока и крупы. В региональном министерстве агропромышленности комплекса отмечают устойчивый рост и расширение ассортимента, а также активную работу предприятий. Как местных, так и на внешние рынки. В новом здании Ундоровского палеонтологического музея монтируют современную экспозицию. Губернатор Алексей Русских отметил, что раньше многие из 580 экспонатов хранились в запасниках и были недоступны. Теперь их представят публике с помощью мультимедийных экранов, сенсорных панелей и цифровых макетов. Новое здание значительно больше прежнего. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в классе. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, это сделает обучение интереснее, поможет изучать природу и ботанику, а также будет стимулировать интерес детей. Парламентарий отметил, что подобная практика часто применяется в зарубежных школах и позволяет разнообразить учебную среду.
2: «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности.
1: Японские ученые открыли вещество метарубин, способное замедлять старение сердечной мышцы и частично восстановить ее функции. Соединение, созданное на основе природного компонента из барбариса, улучшает работу клеточных энергетических станций, митохондрий, количество и активность которых с возрастом снижается. Метарубин стимулирует выработку молекул, поддерживает качество митохондрий и положительно влияет на работу сердца. Эффективность препарата доказана в экспериментах на старых мышах. Открытие может стать основой для новых методов лечения возрастных заболеваний сердца.
3: Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 14-16. Днем плюс 12-14.
0: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ивановск FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Это группа «Мумитроль» и практически золотое правило в отношении своей работы. Песня эта по любви. Но насколько бы не любили мы свою работу, все-таки вечера пятницы тоже хочется. С вами Андрей Королев, я вас приветствую. У нас впереди много прекрасной музыки, которая помогает нам коротать время. Скоро послушаем австрийский дуэт «Клан Карусель» и песню «Райд».

золотые хиты. Это Silent Circle, Touch in the Night. Есть песни, которые пробуждают приятные воспоминания, а есть, которые делятся буквально житейской мудростью. У нас впереди хит 2002 года, Busta Rhymes и Mariah Carey, I Know What You Want.

0: Сегодня настроение поднимает не только прекрасная теплая погода, но и, конечно, ощущение предстоящих выходных. Скоро послушаем Эйву Макс и песню «Короли и королевы» «Kings and Queens».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают в этом выпуске: Pink, Savage Garden и уже скоро Blue System Magic Symphony.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Pink с песней Just Give Me a Reason в золотой коллекции часа. С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера пятницы. Поздравляю с наступающим Днем Победы и с тремя выходными днями по этому поводу. Встречаемся мы с вами после выходных. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия Children.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: И хорошая песня, и способ познакомиться. Видение Максима Леонидова. А у нас с вами впереди 3 выходных дня. Будет время и погулять, и выспаться тоже. Ну а пока вам желаю легкого завершения этой рабочей недели. Меня зовут Алена Богданова. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. А что касается музыки, далее хит «Love Tonight».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Креветки королевские, варено-мороженые. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Не песня, а мечта о вечной молодости Forever Young группы Alphaville. Вам желаю прекрасного вечера пятницы. Спасибо, что время проводите с нами. Дальше для вас Йолк. Послушаем «Впусти музыку».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Настало время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней появится легендарный Sting. Музыкант однажды сказал, цитата, «Я слышу музыку все время. Иногда это доводит меня до сумасшествия. В абсолютной тишине я слышу музыку. Я слышу музыку, я слышу ритмы, слышу пение птиц. Я живу в акустическом мире». А мы с вами послушаем хит Стинга «Fields of Gold». Также в нашей тройке композиции «Feel», а еще Сэм Браун с хитом «Stop».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой композиция «Feel». Вам прекрасного вечера пятницы. В начале следующего часа нас с вами будет очаровывать Крис Ри. Послушаем «The Blue Cafe». До этого еще инструментальная композиция.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 1 мая в Ульяновске торжественно открыли парковый сезон. Во всех городских парках прошли концерты, мастер-классы, фитнес-зарядки и детские программы. В парке Прибрежный завершается установка колеса обозрения высотой 30 метров. В парке 40-летия ЛКСМ на базе зоопарка планируют открыть центр реабилитации диких животных. В новом сезоне все парки перейдут на единую карточную систему через мобильное приложение «Парки Ульяновска», что упростит навигацию и получение услуг. В парке Победы появится бесплатный Wi-Fi, новое кафе и благоустроенная площадка под памятник участникам специальной военной операции. В парке «Семейный» появится современная детская площадка, баскетбольная зона и обновленное кафе «Ладин». Парк «Винновская роща» в этом году отметит 60-летие и 10-летие возрождения аттракционов. Здесь проведут капитальный ремонт и благоустройство. Глава города Александр Балдакин сообщил, что в Ульяновске уже утвержден маршрут акции «Бессмертный полк». В этом году маршрут шествия в память героев Великой Отечественной войны утвержден от Дома Советов и бульвара Пластова до площади 30-летия Победы, уточнил мэр. Он также отметил, что очное проведение шествия пока не окончательно гарантировано. По соображениям безопасности оно может не состояться, однако есть возможность принять участие в формате онлайн. По словам Балдакина, жители заранее будут проинформированы о финальном решении и порядке участия. Организаторы просят ульяновцев следить за официальными объявлениями. Если очный формат отменят, акции «Памятные материалы» перенесут в сеть, чтобы каждый мог почтить память своих родных и земляков. Как сообщают РИА Новости, правительство утвердило поправки, меняющие порядок экзаменов на водительские права. Теперь практический экзамен назначат в течение 60 дней после теории вместо полугода. Если не успеть, придется пересдавать теорию. Экзамен прекратят при использовании средств связи фото и видеоаппаратуры справочных материалов. Результаты аннулируют пересдача через год. С будущего года медсправку при подаче заявлений через госуслуги можно не прикладывать, если она есть в реестре. При истечении срока справки экзамен приостановят, но возобновить его можно будет по данным из электронного реестра. В России в текущем году расширят список профессий для альтернативной службы. С таким предложением выступил министр труда из-за вступления в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий. В него добавлено около 1700 новых позиций, включая детализированные врачебные специальности, такие как травматолог-ортопед, невролог-офтальмолог. В список профессий для АГС войдут 363 позиции, а количество организаций для прохождения вырастет с 1998 до практически 2000. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Чувства, которые ни с чем не перепутаешь, если любовь пришла, то многое в жизни меняется. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер пятницы. А дальше у нас Бруно Марс. Композиция называется «I Just Might».

0: Кому-то эта песня, возможно, дарит ощущение молодости, романтики, хит середины 80-х, Сайел Нева, Лиана Росс. А дальше у нас с вами еще Расмус, Living in a World Without You.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: На очереди у нас с вами Imagine Dragons с композицией Believe. А сейчас о цветах, которые в сумерках пахнут еще сильнее, нам расскажет Анна Романова. Это «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках.

0: В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально: «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидской сирени, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтерс. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.

0: FM. Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Me and My, также группа Morandi. В начале нашей с вами тройки появится Пол Маккартни. Кстати, в конце мая у него выйдет новый альбом, а пока он устроил вечеринку, закрытую презентацию нового альбома для 50 поклонников. Повезло же кому-то, а мы послушаем песню Пола Маккартни «Yesterday» в золотой коллекции.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Моранди, а следующий час откроет Руби Уильямс. Послушаем песню, которая отпускное настроение «Road to Mandalay», «Дорога в солнечный город Мандалей». А чуть раньше у нас с вами еще инструментальная композиция «Армика».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: Пилюля – на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Прекрасная песня для прекрасного настроения там, где сбываются сны группы «Браво». А впереди у нас с вами 3 выходных дня. В понедельник тоже будем отдыхать. Май, он такой. А много у нас с вами есть времени на отдых. А что касается музыки, далее «Золотой хит Dire Straits». До этого еще современная композиция «Sour».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Наш с вами вечер пятницы украсила песня легендарной группы Dire Straits. Меня зовут Алена Богданова. Вам приятного отдыха. Далее для вас London Beat.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. С Днем Великой Победы! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Мороженое пломбир «Гигант». Рожок ванильный. 120 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Я вам желаю прекрасного вечера пятницы. Оставайтесь с нами. Отдали золотой коллекции, в которой Share Belief, Eros Ramazzotti, Un Angelo di Stesso al Sole. А в начале наш с вами тройки, ритмичный хит Майкла Джексона The Way You Make Me Feel.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В наш с вами золотой коллекции Хайрос Рамазотти, он Анджело ди Стессо Алисоли, ангел, лежащий под солнцем. До лета осталось 23 дня. Дальше у нас с вами хит «Don't Speak». До этого еще расскажу о погоде на завтра, на 9 мая, а чуть раньше инструментальная композиция.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это «Серебро», песня называется «Дыши». А дальше у нас с вами композиция, которая подарит нам майский вайб выходного дня. Называется «Dive into the ocean». Но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая ввозится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: На подходе у нас с вами Куш-Куш с композицией Fight Back With Love Tonight. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи, будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы, новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
4: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Креветки королевские, варено-мороженые. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ростовск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: вам желаю приятного отдыха, хорошего настроения. Далее Tommy Kitten, If You Come To Me. А сейчас Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Раки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи, будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы, новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 11-13.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Всегда хорошая музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Ульяновск FM. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
3: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.